Лашодес ромале тайта вем бахтале, а джесси параштуйте кодо значи. Май лаше музикако програмо Радио Романо. Та ме консимто мен саде санда студио, тай дафту ме клашодес катарсим у Адам Парно Шопе.